0: Ай, приятел.
1: Вова, не дошли до ушей, твой.
0: Куда тебя сюда подбили?
2: А мы живыми, фия. Тебя не доварди, роб де тупикулер.
3: Ah, on est bien sur Radio Terre.